пасть коврон макдичи у ярбы. Угорая лейля хейла гарба саиба у ял. Угорая пасть коврон макдичи у ярбы. Угорая лейля хейла гарба саиба.